Bari mi ci chiave con qualche. Disa come nane hish qaru af. Gochum bat ba gum go feda nage lazim es shigi khuchi. Ат шиги дина бу маъжун иш хурчегер. Гумна карис бухум. Гум парик тегер гумна карис бухум. Гум дуса нану афу. Вирни висия магал хило бу хаяу. У гос галги айжизмун иш бамичун.